0: Парой я доберусь.
1: За меня тоже заплатишь, да?
0: Да, заплачу. Да. Как ты же гость.
1: Ты же не соответствуешь, смотри, тебе лежат.
2: 210.
0: А? 210. Вот министру раздадите. Ему на развитие авиации.
3: Защита.
1: Спасибо. Спасибо.